0: Adkeku ala ha ahi eyao. Ячу кахохце. Так, танг хасия, чилкатах. Ча. Ахшакун ка тухти там. И о. Ахшакун ка тухти там. Ка гуан та нетхе. Канашките. Юхат я наска. Хуча я. Кейкте, а что кахохсне? Чахути нисхая, ек хасасат я и тенц, нисати ядхе. Сын, учава, я что кахохсне, а я.
1: Васо кацтус эх.
0: Атенцина хасиихая, текина хасиихая. Ю, а я катасах патхе. Се. Гукхэн хочусы гугу ехватхе. Чакэдя тэкхе, чадя дя юшку нахке. Анияда я кэка хасиа, а я. А кая еса патхе.
2: That was Dok Tunk, sung in the Tlingit language by Charlie Joseph.